Катерина, все узнает, все узнает. Катерина, все узнает. Катерина, все узнает. Катерина, все узнает. Катерина, все узнает. Катерина, все узнает. Катерина, все узнает. Катерина, все узнает. Катерина, все узнает. Катерина, все узнает. Катерина, все узнает. Катерина, все узнает. Катерина, все узнает. Катерина, все узнает. Катерина, все узнает. Катерина, все узнает. Катерина, все узнает. Катерина, все узнает. Катерина, все узнает. Катерина, все узнает. Катерина, все узнает. Катерина, все узнает. Катерина, все узнает. Катерина, все узнает. Катерина, все узнает. Катерина, все узнает. Катерина, все узнает. Катерина, все узнает. Катерина, все узнает. Катерина, все узнает. Катерина, все узнает. Катерина, все узнает. Катерина, все узнает. Катерина, все узнает. Катерина, все узнает. Катерина, все узнает. Катерина, все узнает. Катер